0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

все проходит. Боже мой, беши худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокал, паляўнічы недзе збег.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Якія жаданні часцей за ўсё загадваюць? Здароўе, добрабыт, каханне. У кожнага свае патрэбы, зразумела, сядзець на печы і чакаць, пакуль там лёс знойдзець, і паліраваць бронзавыя скульптуры, пакуль жаданне не спраўдзіцца, справа, мякка кажучы, ненадзейная. Трэба на месцы не сядзець, а рухацца ў кірунку ажыццяўлення жадання, а месца для яго загадвання маральна ў гэтым дапаможа. З вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Так вось, давайте летом бліжэй да вады, да вадаспада у Міёрскім раёне. Увогуле гэта зямля багатая на гісторыі, тут што ні камень легенда, што ні возера Янаш. Вось і вадаспад у Баку не застаўся. Тлумачыць наш гід, навуковы супрацоўнік Міёрскага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Это искусственно созданный водопад, который образовался на месте плотины. Плотина была построена в начале 20 века для работы картонной фабрики. Местная осина шла как сырье для этой картонной фабрики. После картонной фабрики, примерно с середины 40-х годов, была электростанция, которая обеспечивала электричеством ближайшие населенные пункты и Миоры. А период между фабрикой и электростанцией еще работала и мельница. Эта мельница работала даже во время Великой Отечественной войны.
1: Электростанция ж спынила свое функционирование прикладно у 1960-х. И с того часу водоспад живе уласным життем. И им володая не человек, а природа. Гэта вельми прыгожае место, якое неизменно притягивая жыхароў и гостей. Ка просто поглядеть, натхниться и жаданне загадать.
2: Высота водопада более 2 метров, ширина более 10 метров. Под водопадом есть ниша, в которую можно зайти, существует легенда. Если зайти под нишу и позвать девушку или парня, который тебе нравится, то он обязательно будет твоим навеки. Ну, этой легендой пользуются местные люди и рассказывают, что так находят себе вторую половинку.
1: Якая прывабная перспектыва. Кому такое патрэбна, можна паспрабаваць прыняць вадаспадныя працэдуры ў Міёрскім раёне і жаданне загадаць. Тым больш, лета толькі пачалося, градус прыродны, спадзяюся, будзе на вышыні, створыць спрыяльныя і спякотныя ўмовы для сустрэчы з вадаспадам. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Так, я так само не чуек из топ, что женщин шмат не бывает. Я тут нам Planet of Women выконали композицию. А лишь я видел, как только планета женщин была. Ну, что это за такое? Что это за справы?
2: Ну, только хотела сказать, як добра ось Вася подшел в эту раницу, и тут одразу посыпался.
1: Не, ну чому, слухай, чому посыпался? На два рота, я кажу, ну ось, когда бы только одни женщины, альбо там, ну, я не ведаю, как... протягвалася на планеті, наприклад, Земля, життя треба було 5 чи 6 істот. Уяві собі, там, у одного нечто захворило, у третього на праці не отримлюється раніше бути. Там є ще ніякі справи, ну і все, і що робити?
2: Ой, навіть так, не хочу уявляти.
1: Тому, сябри.
2: Тебе б не було, Вася.
1: Ось, я про тому кажу. Єсть жанчина, єсть мужчина, єсть все остатнее. Ну, а мы с вами, сябры, ось такой великой компании, снова тут собрались на хвале Радио Столицы, вот приемную уже третью червенскую раницу. Ну и, сябры, на дворе у нас усталевывается довольно приемное и... Можно не только десь упокоить, в офисе заставаться, но еще можно выходить частей на улицу, например, у обеденный перепынок, и ранее, ну, на полгодины прочнуться и...
2: Я думала, сходить с працы.
1: Ну, слухай, дренных парад мы не даем, а лишь, коли есть такая махчимость, чему ее не крыстаться, сябры. Это все залежит от ваших взносин с керавництвом. Так вот, про что я кажу. Есть махчимость... больше ходить, коли вось такое надворье. Ну, мы все ведаем про эту скандинавскую ходьбу, так, это довольно популярное. А есть
2: я ходила к листе. Умею. Ну, так.
1: Так.
2: А там... И палки такие у меня были, как я. Ростом тяжко было, конечно.
1: Ну, ничего, скажи, коли ласка, ну, я не верю, там есть некие особливости у этой скандинавской ходьбе, но мне сдается, ты взял палки у руки и пошел, ну, вось тебе.
2: Ну, ты стомишься, коли ты будешь правильно идти по технице, коли правильно возьмешь, там, вучишься, как правильно захопить, как правильно отштурховываться, и, ну, и вогули, коли еще палки неправильно под тебе подобраны, как в моем выпадку, будет, конечно, тяжко, ты не шмат пройдешь.
1: Ого, треба поглядеть. Дети на маркетплейсе артыкул, мне это затекавило. Ну и про японскую ходьбу так само, сябры, есть информация, ее признали самым популярным и простым методом похудения. Ну вот, если вам не хочется этой палки подбирать, так, тенема человека-специалиста, який вам это подбере, зробите вот такие вид ходьбы. И она, эта японская ходьба, дозволяет скинуть до 10 килограммов за месяц без диет и тяжких тренировок у зале. А?
2: Нам наша такое тема. Подобается.
1: Наша тема. Науковцы доказали, что для вынику достатково всего 30 хвилин занятка у день тому. Сябры, гнаться за нормы у 7000 кроков не обовязково. Ну, мы ведаем, что зараз эта планушка крышку меньше стала. Кажется, не 10000 кроков у день треба, а хотя бы 7 рухается.
2: Было 8 недавно.
1: Ну, бачишь, уже иншие личбы. Скоро у худким часе будет 1000. Добро, коли. Ты
2: пройдешь.
1: Так крочишь, так. Сутность тренировки заключается у чергования темпу. Треба идти 3 хвилины худким кроком, а затем 3 хвилины звычайным, повторяющий такой цикл 5 разов запар. Вот так. Ну, подлечить 3 и 3 это 6, 6 на 5, ну, вот полгодинки. Вам как раз отремливается, сябры.
2: Ну, это как я у домрадою еду, каждую раницу.
1: Ну, бачишь, ты робишь свои ранешние практикования. А прочее, снижение ваги и методика корыстная для здоровья в целом, она нормализует кровяный тиск, развивает тяговитость и омоложивает сердце и сосуды, так, сябры, на 5-10 годов.
2: Хоть бы у минус не сости, коли до нуля дошли годов, ну, а и
1: ты...
2: потом...
1: ты вельми сильно не старайся.
2: Ну, не хотелось. Пусть это, конечно, миф. Дозвольте я на правах, просто на своих правах скажу, что это все миф. Треба ходить столько. Для каждого человека своя норма. А коли вы будете ходить 10, это все маркетинг. Потому что у Японии, калисти, вы нашли крокомер, так, на яким было написано, там, был написан иероглиф. 10 тысяч кроков он значил. Вот люди подумали, треба ходить 10 тысяч кроков. Не треба. Может, вам дренно будет от этих 10, а может, вам треба 25 тысяч кроков. Покуль есть под вами дорога, я пропоную идти. Она не ворог вам, она худшая сябр. А может и не сябр, просто на ваш спадорожник.
1: Так тем больше на дороге можно встретить и сябров, так и некие приемные обставины. Сябры, но еще можно крочить у ритме самых лепших рок-композиций. Для этого так само шмат не треба. Заставайтесь у нас тут на хвале Радио Столицы. Еще раз со всеми вами витаемся. Сегодня в этой студии собрались Ева Пламена. Меня зовут Василь Данилов. Юрий Погудов у нас сегодня за звукорежиссерским пультом. Именно из-за него отказывает за наш музычный настрой. Далее давайте слухать Дороти с композицией «Tombstone Town». Ну и мы в худким часе вернемся и поглядим, что у нас тут отбывается на дорогах столицы у нашим надейным навигатором.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну что, сябры, давайте отзначим, что у нас сегодня на дорогах столицы отбывается. Учора памятаете, ну, коли не памятаете, то подкажем вам. 4 балла было. Это так по-летнему.
3: Такое забывается. Такое треба памятать.
2: Так, покой что. Тому, что сегодня снова 5
3: баллов. До апошнего было 4. До апошнего. И как только пошла отбивочка, так и... Пятерочка.
2: Вырашил наш надійный навигатор подкинуть нам працу. Ну, ничего. Мы будем працевать. Мы працу не боимся. Так мы ее обыходим. Не, на самом
3: деле. Объезжаем.
2: Так, як тыя самыя пробки, сябры, гэта вы рабіце. У правом раде ДТЗ 744 позначено на улицу Иванеева. Тому там червоные стрелочки есть от Свислочи, да, скрыжавання. Да, скрыжавання у нас за вулком. Так, с другим велосипедным завулком и крышку далее до кольца Ванеева, там червоные стрелочки. Ну, а гэты завулочек у нас на вогул бордовыми стрелочками позначены, тому будет, калі ласка, уважливый. Это первое место, якое треба особливо отзначить. На Долгобродской улице у нас так само от скрыжавания с Уральской бордовые стрелочки, бордовые, потом червоные, до скрыжавания с завулком Козлова. Ну и крышку далее туда до улицы Ботаничной у нас червоные стрелочки. Будьте так само уважливы, калі ласка, сябры. Ну и есть у нас проспект, наш любимый проспект Незалежности. Нет, там все не... амаль что нема червоных стрелочек. Все такое желто-зеленое. Приемно. Не часто такое здарается, але сегодня миновито та самая раница. Давайте поглядим Якуба Колоса. Якуба Колоса у нас так само приемно отзначена жёлто-зялёнымі, але ж участок ад скрыжавання. Ну так, прыкладна. Ад скрыжавання з вуліцы Ламаносова і ў боку Некрасова у нас чырвоненькім пазначана. І дакуль у нас гэта гісторыя цягнецца. А яна да вуліцы Сурганова скрыжавання. Вось тут ёсць такое, сябры, усе вы яго добра ведаеце. Таму там чырвоныя стрэлачкі маюцца. І мы спадзяемся, гэта ніякім чынам не перашкодзіць вам таксама сёння рухацца. Не, Арлоўскага думаў пазначыць, але ж яно... Як быццам бы здагадалася, што мы будзем нагадваць пра гэтую вуліцу, і там зніклі гэтыя чырвоныя стрэлачкі, але ж гэту вуліцу мы далёка не пакідаем, таму што ёсць тут вуліца Лені Карастаянова, і яна даходзіць да Арлоўскай, і Карастаянова якраз такі у нас бардовым пазначана. Звяртаем і на гэта увагу. Ну і давайте яшчэ паглядзім на вуліцу, якая гэта вуліца. Гэта тракт. І не проста тракт, а Даўгінаўскі тракт. І ён у нас пачынаецца з гэтай чырвонай гісторыі. Пачынаецца ён у нас зноў жа ад вуліцы Арлоўскай. Што сёння утопія Арлоўская. Так, і цягнецца чырвоная гісторыя далёка, амаль што. Ну, слухайце, дзе гэта гісторыя? Да вуліцы Мірнай. Вось так, сябры. Тут тоже довольно такі адлеглы участок дарогі, дзе ёсць чырвоныя стрэлачкі МКАД. Давайте зазірнем на МКАД. Ну, тут амаль што такая жоўта-зялёная гісторыя, але ж ДТЗ ёсць пазначаная на ўсялякі адразу 2. 8.22 сярэдні рад ДТЗ пазначаны і 8.21 тут ось паралельна яшчэ вуліца Байкальская ідзе, і сябры, менавіта на гэтым участку пакуль што там жоўта, і будзем спадзявацца, на чырвоны колер не зменіцца сітуацыя. Ну і так. Але ж МКАД, ведаеце? Ён у нас такі вялікі, і там, дзе матыль лейтенант Кіжаватава, там у нас чырвоныя стрэлачкі. А ўсё чаму? Чаму? Таму, што і бардовая ёсць. Што сёння нікім чынам ДТЗ на МКАДзе ходзіць парай. Дакладней, стаяць. У левым радзе ДТЗ 758 пазначана на МКАДзе. І у 754 таксама пазначана, таму гэты матыль лейтенант Кіжаватава, сябры, гэты раёнчык, ён у нас і бардовы, і чырвоны. Калі, давайте зазірнем у телеграм-канале Дзяржаўтаінспекцыі, будуць нейкія ўдакладненні, магчыма, мы вам пра гэта абавязкова будзем расказваць. Ну, а пакуль што ёсць яшчэ інфармацыя пра датчыкі.
3: Я буду як піянер-важатая.
2: Давай.
3: Думаю, што ёсць ва мне нешта ад яе.
2: Ёсць,
3: і я буду рабіць пераклічку. Давайте так. Брэст тут. Тут, Витебск, тут, тут, Гродно, Гомель, Могилев и Минск. Усё тут. А у нас есть спис, специальный пост, где установлены и працуют мобильные датчики контролю хуткости. Зазерните, криласка, и поглядите. Ну а что тычется Минска, хутенько вам расскажем, что камеры установлены сегодня на проспектах Дзяржинского, Жукова, Незалежности и Партизанским, а еще на улицах Аэродромной, Домашевской, Ленина, Прытыцкого и Ташкентской. Можно рухаться спокойно, пробки обминаючи и под рок.
2: Так, сябры, ну, у нас самый лепший рок, у нас, дарыч, на перде яшчэ нагадаем эзотэрыку, паглядзім на зорачкі, зараз у нас рэклама будзе, не? Зараз паслухаем рэкламу, а потым, калі не памыляюся, у нас будзе Fallout Boy з кампазіцыяй My Songs Know What You Did in the Dark. Заставайцеся з намі.
1: Рэклама на радыё сталіцы.
4: Уау, Биллстоун Кристал. Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Еще раз нагадаем, послухаем Сьюзи Кватро.
1: Королеву что... рок-н-ролла.
0: Меж иншим, потому что ей так само сегодня день рождения. И уже мы накировываемся в наступную годину, где так само чекаем вас разом с нашими руброчками. Это «Тлумачалушка», «Роковые думочки», «Пенадзен избирается», для тех, кто за рулем, будет информация особиста. Ну а на початку наступной годины, сябры, выпуск новин. Заставайтесь с нами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Подписание новой программы и супрацовництва на ближайшие 5 годов чекается помеж Белоруссию и Харчовой и сельскохозяйственной организацией ААН. Перспективы партнерства обмерковали на сустрэчу в Минску министр замежных справ Максим Рыженков и керавник ФАО Чуй Дун Юй. Особливую увагу баки надали деструктивному уплыву заходних санкций на экспорт белорусских калійных угнаенняў. Керавник внешнеполитичного ведомства Беларуси пропоновал выкористовывать технологичный опыт нашей краины у совместных проектах Организации Объединенных Наций для умацывания аграрного потенциала краин Азии и Африки. Ударный дрон Узброенных сил Украины атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. Об этом поведомил у своем телеграм-канале керавник ДНР Денис Пушилин. И он написал, что беспилотник ударил еще не раницей. По попередних данных загинули 7 человек, еще 11 отримали ранения разной ступени тяжкости. Усім потерпелым оказывается необходимая допомога. Официальный представник следствия комитета Светлана Петренко поведомила, что узбуджена криминальная справа об теракте. Проект «Школа конституционализму» запускают в Беларуси. Первые занятки на тему «Конституция Республики Беларусь. Правовая основа законности и правопорядку» отбудется сегодня на базе Института переподрыхтовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и установ юстиции Белдерж-университета. Ратавальники попереджают, что в связи с непогодью возрастает рызыка обрывов линии электропередачи и лесных пожаров. Сегодня в паўднёвых регионах краины чакаются навальницы с порывами ветру до 14 метров за секунду. У Министерства по надзвычайных ситуациях попереджают, что складанные метеоумовы могут выкликать отключение подстанции и обесточивание населенных пунктов. Громадян просят быть осторожными. А в Минску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только в паўднёвых районах короткочасовые дожди местами с навальницами и порывистым ветром. Температура паветра до 26 тепла. В областных центрах удзень чакаецца у Брэсце плюс 20-22, у Гомелі і Гродні 21-23, у Магілёві 23-25, у Віцебску 24-26. У сталіцы до 24 тепла без ападкаў.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, час настал нам вам другую половину подказок огучивать про музычную композицию. Тут все довольно цікаво. Музыканты склали песню литерально под час отпочинку одним из клубов Лондона. Коли поглядеть на назву этой музычной композиции, этот клуб был вельми тематичный. Вельми тематично. Легендарный рок-музыкант и гип-поп. Стал великим фанатом гурта, записал с ними совместную рок-версию трека, якая вышла летом 2021 года. Ну, конечно, коли побачил гэты гурт, их вось в образ гэты гип-поп, он не мог просто быть таким абыяковым да гэтых хлопцев и девчины. Так, ну і калі ёсць такая назва. Таму, сябры, у The Stooks, фронтменам якого якраз і быў і гіп-поп у свой час, ёсць кампазіція «I wanna be your dog».
1: Як прыдумалі, як закруцілі.
0: Як закруцілі, так. Там гэта вельмі, вельмі падобнае на тое, што вы сёння напрыканцы гадзіны паслухаеце ад гэтага гурта. Таму і ось і гіп-поп, ён такі «Хлопцы і дзяўчына». Мы будем разом робить запись. Ну и зробили одну из версий. Сябры, что за гурт, что за композиция? У нас еще раз это питание у вас, Яна, повстает. Будем слухать на проконце этой годины. Ну а минавито некто из вас, может быть, будет и несколько проможцев, у якости этого статуса еще эту композицию так само послухаем.
1: А вы этих музыкантов ведаете? Мы их так часто слухаем. Слухаем. На нашей хвале.
0: А мать, что наши сябры. Так, у телеграм-канал Радио Столицы досылайте под кружочком с подкасткой, дальше поглядите еще ее, ваши вариантики, альбо наш телеграм, але на особистый номер
1: так,
0: досылайте.
1: Так, але найперш треба зайти поглядеть на кружочек, на гэтае так. Небо, на Васю у корпоративных этих колерах, а потом написать нам на номер 996-7002, код 33.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» полудень, у студии с выпуском новин у Владимира Казакова. Перспективы совместной працы и проекты в сфере водных видов спорта обмерковали президент Беларуси и российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Витающий гостя Александр Лукашенко нагадал об белорусских коренях предпринимальника и подкрестил, что буйный капитал повинен працевать на корысть родимы. Керовник державы пропоновал выкорастать опыт Мазепина, который узначаливает Российскую Федерацию водных видов спорта для развития этого керунку у нашей краине. Беларусь начала ратификацию изменений у договор об военно-техничном сотрудничестве с Россией. Палата представников приняла у первом читании ответный законопроект. Как растлумачил депутат Руслан Шкодин, договор был подписан еще в 2009 году, но сейчас потребовались изменения. Поширенный перелик белорусских организаций, которые могут самостоятельно закуплять военно-техничную маемость. А кроме того, меняется порядок заключения контрактов и формирования перелику маемости. Фейковые памятки от имя Министерства обороны Беларуси начали рассылать державным органам. Правоохранники и военные попереджают, что отправка любых подобных тайных материалов, которых нема на официальных пляцовках министерства, целиком выключена. В оборонном ведомстве рекомендуют корыстальникам проявлять пильность. При поступлении подозрённых поведомлений категорично заборонено открывать укладание и переходить по посылках, как позбегнуть заражения компьютерных систем. 8 лесных пожаров ликвидовали ратавальники и лесники в Беларуси за минулые сутки. По уле оперативных данных Министерства по надзвучайных ситуациях, огульная площадь узгорания перевысила 5,5 гектаров. Найбольш складанная ситуация зафиксована в Брестской области, где потушили 5 очагов. Еще 2 пожары ликвидовали в Гродинском регионе и один на Гомельщине. А кроме этого, экстренные службы 7 разов выезжали на тушение сухой травы и кустарников. Профильные ведомства закликают громадян строго выполнять правила безопасности за довольно спекотного надворья. У Минску зараз плюс 21, по данных Белгидромета, у другой половины дня у Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков, только у полудневых районах махчимы короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура поветра до 26 тепла. У областных центрах у Бресте плюс 20-22, у Гомеле и Гродни 21-23, у Могилеве 23-25, у Витебску 24-26, у столицы до 24 тепла, без опадков.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Лазер на белой полосе.
1: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
2: Ну что ж, многие легендарные рок-музыканты любят велоспорт, причем от расслабленных городских прогулок до таких серьезных заездов. Будем сегодня с вами обирать самый интересный факт про захопление рокеров велосипедами. И пятерка наших топ-рок-фактов выглядит наступным чином. Первый – аматор велосипедов Эрик Клэптон. Другие – велокартины Боба Дилана. Третий – семейные велопрогулки Мэтта Беллами. Четвертый факт про велопиар Бона. И опошний, пятый, это высветлим с вами. Какие ж існуюць у року песни про велосипеды? Долучайтеся до нашего эфира. Нагадываю, можно ваши комментарии на конт ваших захоплений велосипедами досылать. Ну и так само примать удел у голосования. У телеграм-канале «Радио Столица» есть короткая аннотация у всех сегодняшних рок-фактов. Ну а подчас эфиру, як завсёды, подробнее разные истории. И начинаем мы с Эрика Клэптона, британского рок-музыканта, який является великим прихильником велоспорту и еще коллекционирует классичные модели. Особливое место в его коллекции занимает гоночный транспорт итальянских брендов. Любовь до велосипедов зародилась у рок-легенды еще в подлетковом возрасте, когда он сам спробовал удельничать в аматорских гонках. Так вот, захопление Клэптона и его тогочасного барабанщика Джинджера Бейкера шашейными велосипедами стала причиной з'явлення назвы знакамітага альбома гурта Крім «Дизрелі Гірс». Клэптон распавядаў пра сваё захапленне ў аўтабіяграфіі і падкрэсліваў, што велосипеды дапамагалі яму справляцца са стрэсам і падтрымліваць добрую фізічную форму.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня сусветный день велосипеда, и мы с вами сябры высвятляем, кто з рок-музыкантов любит гэты двухколовый транспорт и для кого он служит сродком патрымання физичной формы. Мэтт Беллами, вокалист гурта «Мьюз», вядомый не только как виртуозный музыкант, але и как гарачий прихильник велоспорту. Ён регулярно катается сам и последовательно прививает любовь до гэтага транспорту своим близким. Так само зразумела, что подчас гастролей на отпочинку артист часто здійсняє велосипедные прогулки. Ну и гэты выбор, безумовно, допомагает ему подтримливать выдатную физичную форму, сдымать напружение помеж масштабными стадионными турами. А некалькі год тому папарацци зловили Мэтта на семейной велопрогулке у Лос-Анджелесе с актрисой Кейт Хадсон подчас их зносин. И музыкант активно захвачивает своих любимых и близких велоспортом, робит его часткой суместного вольного часу, это безумовно выдатно. И так само он периодично трапляет у тематичные подборки рок-музыкантов на велосипеде, дякуючи своим таким вот проявам и прихильностью до этого двухколового транспорта. Нагадаю, что у нашем телеграм-канале «Радио Столица» идет голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Выбираем самый цікавый факт про захопление рокеров велосипедами. Ну и, конечно, обмярковываем сегодняшнюю тему у нашем телеграм-канале так само. Тому долучайтесь и пишите, те любите вы кататься на велосипеде и при этом слухать рок-музыку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Перспективы супрацоўніцтва и реализацию совместных проектов российского бизнеса и белорусской державы обмерковали сегодня в Палаце Незалежности. Александр Лукашенко провел встречу с ведомым российским предпринимальником и керовником Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным.
2: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Да. Или ты ее свез в Москву?
3: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
1: Буйный канал контрабанды военных комплектующих у Евросоюза ликвидовали белорусские мытники. Четверо белорусов закупали в России запчастки для танков и боевых машин, после чего привозили их в Минск. У столицы с деталей узбивали заводские бирки, наносили фальшивые китайские иероглифы. По документах военных груз оформляли как руховики для электростанции из Китая. Оперативники затримали грузовики с 24 замаскированными моторами, а подчас обысков знайшли еще 200 одинок и 100 тысяч долларов наявными. Порушальники арештованы, узбуджены криминальные справы. Две новые платные парковки открываются завтра на улице Маяковского в Минску. Первая зона размещена каля дома номер 31 и различена на 45 машиномесцев. Другая пляцовка амаль на 100 месцев охопить цотный бок улицы от 8 до 20 дома, а так само неоцотный бок помеж домами номер 35 и 83. Спаганять плату с кировцов будут с 8 раницы до 6 вечера. Кошт стоянки 1 рубель за годину. У Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра в Белоруссии прогнозуется переменная облачность. У ночи и раницы местами по полдню, а в день в заходних районах короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 6, 14, в день до 25 тепла. У областных центрах завтра в день чекается в Бресте и Гомеле 20-22, у Грудни и Могилеве 21-23, у Витебску 22-24, у столицы в ночи плюс 10-2. У день до 22 тепла без істотных ападкаў.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады снова повітаться с вами, дорогие наши слухачи. Гэт шоу «Ну и денек» протягивается в эфире «Радио Столица» у студии по-ранейшему ведущая Алла Иванова и гукорежиссер Юрий Пагудо. Сегодня сусветный день велосипеда, ну а мы с вами говорим об тем, кто из рок-музыкантов любит этот двухколовый транспорт. И у телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование у пятерцы топ-рок-фактов. Заходьте, текаутесь с короткой аннотацией, обирайте той рок-факт, что вам наибольше даст подобы. Ну и так само, десь там краем в ухо можно послухать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Гонка довжиною у 3 секунды, только уявите. У Италии десятки гоночных автомобилей прямо на старте разлетелись от ударов один об одного. Таким чином, с 57 машин, которые были на старте, сошли с дистанции 23. А все из-за агрессивного маневра одного из водителей. Вучни сярэдней школы ў кітайскай правінцыі Шаньдун зрабілі выгляд, што б'юцца ў класе, каб настаўніца прыбегла іх разнімаць. Але як толькі жанчына ўмяшалася, школьнікі павіншавалі яе і ўручылі букет кветак. Гэта быў сюрпрыз, каб падзякаваць настаўніцы і стварыць апошні тёплы ўспамін перад выпускным. Класная была расчулена да слёз. Про перанапружанне. Мужчына прыйшоў у тренажерную залу, трохі пазаймаўся і заснуў. Наведвальнікі і супрацоўнікі фітнес-цэнтра не перашкаджалі яму спаць да самага вечара. Клапатлівыя інструктары толькі паклалі яму пад галаву валік і накрылі спартыўным кілімком. У выніку мужчына праспаў амаль 7 гадзін. И апошняя информация с Индии. Целые 42 семьи съехались на групповое веселье в этой краине, але массовое свято так и не отбылось. На церемонии не было ни водной невесты, и женихи даремно их чакали. Девчаты не пришли, да и не могли прийти, бо урочистость оказалась махлярством. Группа несумленных особ, небыто организаторов веселья, связывалась с семьями, в основном бедными, которые проживают в отдаленных районах, яким было б тяжко знайсти невест для своих сынов. Людям обяцали шлюб с девчатами из сирочих притулков и навод показывали фотографии невест. Кожное семейство платило гроши и различивало отримать и жонку для свояка, и организованное свято. А коли все присутные зразумели, что их подманули, пришлось вмешаться полиции. Почалось расследование справы, и несколько подозренных уже затримали.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Светный день велосипеда сегодня, и мы с вами обираем самый цікавый факт про захопление рокеров велосипедами. Ну, что об'ядновує рокі-велосипеды? Это, конечно, рух, драйв и хуткость. Ну и кому зараз доведаемся, кому с рок-музыкантов пасуют не только скураные косухи, але велошлемы, штанцы с лайкрой. Мы подчас первой половой программы высветлили, что Эрик Клэптон не только аматор велосипедов, але еще и коллекционер классичных моделей. Доведались, что Боб Дилан не только сам любил кататься, а леший малявал велосипеды. Про семейные велопрогулки Мэтта Беллами, який не только сам захоплялся двухколовым транспортом, а ли захвочивал гэтым яшчэ всю свою сям'ю. Ну а зараз лидер гурта U2 Бона, вядомы своим запалом до велосипедных прогулок. Хоть его относины с гэтым транспортом полны як натхняльных моментов, так и курьезов. Например, одной из артистов в рамках кампании, организованной его доброчинным фондом, пропоновал своим прихильникам шанс выиграть поездку с ним на велосипеде по центральному парку Нью-Йорка, каб собрать сродки на боротьбу со СНИДом. У 2014 году музыкант трапил серьезную велоаварию у парку и у вынику неудалого падения отрымал тяжкие травмы, якія запатрабавалі шматгадзінныя операцыі нават. Пашкоджанні левай рукі былі складанымі настолькі, што Бона доўга сумняваўся, ці зможа ён калі-небудзь ізноў іграць на гітары. Аднак, нягледзячы на цяжкія наступствы, артыст праявіў зайздросную самаіронію. Ён разам са знаёмым тэлевядучым зняў жартаўлівы скетч, у якім яны абыгралі гэты велаінцыдэнт і паказалі, што артыст можа пасмяяцца са сваіх няўдач.

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: денек на радио «Столица».
1: Сегодня сусветный день велосипеда. Ну и, конечно, пятерка наших топ-рок-фактов, присвеченных этой теме. Мы обираем самые цікавые про захопление рокеров велосипедами. И что мы высветлили? Что рок-музыканты любили и любят велосипеды не только за то, как подтримливать выдатную физичную форму, а еще двухколовый транспорт не раз натхнял рокеров на створение сусветных хитов. Вот, например, Queen. У них есть композиция «Bicycle Race», легендарная песня Фредди Меркьюри, выпущенная в 1978 году на альбоме «Джаз». На ее написание артиста натхнила велогонка «Тур де Франс», якую он увидел прямо из окна отеля в Франции. И цікавий факт, что в оригинальном клипе на эту композицию гурт зладил саправдную заезд гонку на велосипедах, что зробило видео одним из самых ярких у их карьеры. Red Hot Chili Peppers Bicycle Song – сонячный и бадьорый трек от калифорнийских рокеров, який стал схованным бонусом при первыдании их альбома By The Way у 2006 году. В этой композиции Энтони Кидис спевая про кахание и поравновывая катание на велосипеде с моцным переживанием и промовляя таки радок. Як я мог забыться нагадать, что велосипед – это выдатное выноходство. И саправды, вельми выдатное выноходство – велосипед. Сябры, нагадаю, что у нашем телеграм-канале «Радио Столица» идея голосования у пятерцы топ-рок-фактов. Хутка будем подводить выники.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Якія жаданні часцей за ўсё загадваюць? Здароўе, добрабыт, каханне. У кожнага свае патрэбы. Зразумела, сядзець на печы і чакаць, пакуль там лёс знойдзець, і паліраваць бронзавыя скульптуры, пакуль жаданне не спраўдзіцца, справа, мякка кажучы, ненадзейная. Трэба на месцы не сядзець, а рухацца ў кірунку ажыццяўлення жадання, а месца для яго загадвання маральна ў гэтым дапаможа. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакация.
1: Так вось, давайте летом бліжэй да вады, да вадаспада у Міёрскім районе. Увогуле гэта земля багатая на гісторыі, тут што ні камень, легенда, што ні возера, я наш. Вось і вадаспад у Баку не застаўся. Тлумачыць наш гід, навуковы супрацоўнік Міёрскага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Это искусственно созданный водопад, который образовался на месте плотины. Плотина была построена в начале 20 века для работы картонной фабрики. Местная осина шла как сырье для этой картонной фабрики. После картонной фабрики, примерно середины 40-х годов, была электростанция, которая обеспечивала электричеством ближайшие населенные пункты и Миоры. А период между фабрикой и электростанцией еще работала и мельница. Эта мельница работала даже во время Великой Отечественной войны.
1: Электростанция ж спынила свое функционирование прикладно у 1960-х. И с того часу водоспад живе уласным життем. И им володая не человек, а природа. Гэта вельми прыгожае место, якое неизменно притягвае жыхароў и гостей. Ка просто поглядеть, натхниться и жаданне загадать.
2: Высота водопада более 2 метров, ширина более 10 метров. Под водопадом есть ниша, в которую можно зайти, существует легенда. Если зайти под нишу и позвать девушку или парня, который тебе нравится, то он обязательно будет твоим навеки. Ну, этой легендой пользуются местные люди и рассказывают, что так находят себе вторую половинку.
1: Якая прывабная перспектыва. Кому такое патрэбна, можна паспрабаваць прыняць вадаспадныя працэдуры ў Міёрскім раёне і жаданне загадаць. Тым больш, лета толькі пачалося, градус прыродны, спадзяюся, будзе на вышыні, створыць спрыяльныя і спякотныя ўмовы для сустрэчы з вадаспадам. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

Больше за 10 тысяч билетов уже раскупили болельщики на товарищеский матч помеж футболистами Беларуси и Сирии. Сустреча пройдет у эту пятницу на национальном футбольном стадионе в Минску. Организаторы нагадывают, что арена умещает свыше 31 тысячи глядачов, тому место на трибунах еще есть. Кошт квитков складает от 20 до 45 рублей. Это будет первый из двух червенских домашних поединков подопечных Виктора Гончаренки. Уже 9 червня наша сборная примет команду Буркина-Фасо. Стан 28 выхованцев дитячого сада, яких шпиталізавалі у Барысаве с прыкметами кишачной инфекции, оценивается как здавальняючы. Поводле слов головного врача Барысовской центральной районной больницы Александра Дразда, дети протягивают лечение у стационары. На месте здарения працуют специалисты областного центра гигиены и эпидемиологии, которые высветляют причины вспышки и принимают меры для безопасности населения. Двойное криптомахлярство на 1,5 миллиона рублей раскрыли белорусские следствия. Администратор нескольких телеграм-чатов уговорил 9 человек, включающие своих сябров и одноклассников, инвестировать гроши и личбовые активы у фейковые проекты. Скраденный капитал аферист потратил у интернет-казино. На расследовании махляр признал свою вину. Минску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи раницей месяцами по полудню, у день у заходних районах короткочасовые дожди. Месяцами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 6, 14, у день до 25 тепла. В областных центрах завтра в день чекается у Брести и Гомеле 20-22, у Гродни и Могилеве 21-23, у Витебску 22-24. У столице в ночи плюс 10-12, в день до 22 тепла, без істотних опадків.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Сусветный рынок калийных угноений обмерковали на сустрэчу у Минску президент Беларуси и российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Переговоры закранули взаимодействие компании «Уралкалий», инвестором якой является Мазепин, и «Беларусь калий» в умовах санкционного тиску. Особной темой сустрэчи стала спортивная дипломатия, а миновито обновление правов белорусских и российских плывцов на международной арене.
2: Я здесь как руководитель Федерации водных видов спорта России, как вице-президент Олимпийского комитета России. Мы проводим большую совместную работу по тому, чтобы, во-первых, наши все спортсмены вернулись на международную арену с флагом и с гимном. То, что касается водных видов спорта, как России, так и Беларуси, нам удалось убедить Международную федерацию, чтобы допустить российских и белорусских спортсменов, представляющих водные виды спорта. Сегодня в России 4 федерации объединены в одну. Это плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Поэтому я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений. Второе, конечно, невозможно не коснуться вопроса спорта и вопроса бизнеса. Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларусь-калия», то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы.
1: Академичный белорусско-китайский словник распрацавали специалисты Республиканского института китаезнавства имя Конфуция. Выдание включает свыше 30

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула-Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: там на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица. Сегодня у нас сусветный день велосипеда. И на дворе завтра идеальные для щирого. Поехали! У Минску будет плюс 20, плюс 22. Легкий ветер, як раз, каб крутить педали и не перегроваться. Гродно, плюс 21, плюс 23. Пераменная воблачность, махчимы невеличкие опадки. Подколы просятся километры. Шаши у Бресте будет плюс 20, плюс 22. Воблачно с прояснением. И так само крыху капне. Маршрут прикладно такие: праца, парк, ну и можно до дому. Могилёв плюс 21, плюс 23, пераменная воблачность, надворье для сапраўдных велосипедных интровертов. Гомель плюс 20, плюс 22, тут крыху ветрано, але ветрык сзаду, як подтрымка от життя. Витебск плюс 22, плюс 24, без опадков, день, коли варто отключить телефон и поехать, куды в очи глядять. Напишите потым, куды доехали, сябры, пишите у драйв-чат, усё огучим, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шилчик. Перспективы супрацоўніцтва и реализации совместных проектов российского и белорусского бизнеса обмерковали сегодня у Палаца Незалежности. Александр Лукашенко встретился с ведомым предпринимальником, а так само керовником Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным.
2: Меня Александр Генрихович все время убеждает в том, что пора говорить нашего видного спортсмена. Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Я рад. Вы один из руководителей видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Мама живет по-прежнему в Минске здесь? Или ты ее свез в Москву?
3: Не, она здесь живет, я у нее был сейчас.
2: Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю, люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
1: Взаимодействие Беларуси и России у военно-техничной сферы вышло на новый уровень, заявил старшиня Державного военно-промыслового комитета Дмитрий Пантос на посиджении Палаты представников. По его слову, на территории Беларуси будуются серьезные объекты для вытворчества уникальной техники. Мы что день працуем над тем, как поставлять нашим збройным силам якостную продукцию, отзначил керовник комитета. Беларусь так само отправляет свою продукцию у Россию, например, шасси тягачов и электронику. Польща протягивает деяние буферной зоны на границе с Беларусью до 31 жнивня, поведомили у Министерства внутренних справ республики. Решение было принято для подтримания высшей оперативной пильности и высокой эффективности обороны. Буферная зона была створена польским боком у червня 2024-го. Она охапливает участок границы протяглостью около 78 километров и сходит углубь территории Польши на до 2 километров. Зараз каля 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи и раницей, по полдне, у день у заходних районах короткочасовые дожди. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветра плюс 6-14, у день до 25 тепла.

0: У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте и Гомелі плюс 20-22, у Гродні і Могильові 21-23, у Вітебску 22-24. У столиці уночі плюс 10-12, у день до 22 тепла, без істотних опадків.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Драйв-чат.
1: Сябры мои, сегодня у нас сусветны день велосипеда, день, коли мы вспоминаем, что это не просто два колы и рама, это свобода, это ветер у твар, и это махчимость обогнать затор и отчувать себе живым, а не часткой металличного потоку, а лишь для тех, кто зараз у им, у этом металличном потоку и стоит у заторы, мы допоможем. Яндекс оценил у 6 баллов заторы, крыху рассмоктались, Остается на МКАДе довольно шчыльный от заезда на проспект Незалежности до заезда на Ваупшасова. Так само бачим на аэродромной от Братской до Маяковского аэродромная наша стоит. Там идут ремонтные работы на Орловской. Так само от Карастояновой до Даугиновского тракта заторчик. На Даугиновском тракте ремонтные работы в связи с этим затор от Пригородной до Орловской. Проспект Незалежности так само от площади Перемоги у бок в улице Ленина. Ленина от Нямиги до проспекта Незалежности. Ну и, конечно, зараз традиционный затор на Першамайской от Фрунзе до улицы Ленина. Ну и традиционно у Минску працуют и наши любимые мобильные датчики контроля хуткости. Стоят яны на Незалежности, на МКАДе, на проспектах Партизанским, Дзяржинского и Жукова. Так само на улицах Притыцкого, Аэродромной, Ташкентской и Ленина. Это у Минску, а кроме того, працуют яны еще и у Бресте, на Варшавской шаши, на улицах 28 Липеня и Пионерской, у Витебску на проспектах Перемоги и Московским, у Гродни на улице Магистральной, у Гомелі на улицах Барыкина и Мазурова, у Могилеве на улице Якубовского и на Минской шаши. Так, ну и окромя того, иде сегодня у Минску у нас нанесение дорожной разметки, как раз под наше свято. Робите новые велодорожки. Там будет велодорожка на разметка на Убаревича и на Галадеда. И еще звертаем вашу увагу, сябры, что сегодня проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия на улице Нарачанской. И в связи с этим обмежеванный рух у всех видов транспортных сродков будет с 10 годин вечера сегодня до 6 годин раницы завтра. На участку от проспекта Пераможцев до улицы Тимиразева. Вот такая информация. Ну и, конечно, у всех цікавіць, какое завтра будет на двор, я зараз расскажу. Оно будет просто идеальное для щирого. Поехали! У Минску будет плюс 20, плюс 22. Тут легкий ветер. Можно крутить педали, например, и не переграваться. Это вельми комфортная температура для велосипедистов. Гродно плюс 21, плюс 23. Пераменная облачность. Махчи мы невеличкие опадки. Это не проблема, кажут, зараз есть специальная вопротка, якая и легкая, и дождю не боится. Брест плюс 20, плюс 22, в облачно с прояснениями, так само крышечку капне. Можно побудовать свой маршрутик с уликом этой ситуации. Например, у леса, там, коли и капает, то приемно. Могилев плюс 21, плюс 23, пераменная облачность на дворе для тех самых велосипедных интровертов, которые едут на природу и разважают про вечное прожитие. У Гомеля будет плюс 20, плюс 22, крышечку ветрено. Але мы ведаем, что ветрик сзаду – это добрая подтримка и так само, как той самый азот в фильме «Форсаж», додать себе руху. Витебск плюс 22, плюс 24, без опадков. День, коли можно взять, отключить свой телефон и просто поехать. Куды, а куды в очи глядять, сябры, головное, застаемся разом, слухаем столицу, мы вас проводим праз любые заторы, рухаемся, погнали.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, радио столица, у нас сусветный день велосипеда, отзначаем, вось вам цікавая инфа. Перший велосипед был вынайдены у далеким 1817 годе немецким бароном Карлом фон Дрезом. Он был без педаля, дарэчы, и на им отштурховывались ногами. Можно сказать, что это был и самокат. У свете больше за 2 миллиарды велосипедов, это больше, чем автомобилей. Велосипеды – самый эффективный транспорт по соотносинах с пожитой энергией и пройденной отлеглости. Самая протяглая велосипедная дорога, только подумайте, больше за 24 тысячи километров находится и она в Канаде. Вось так, регулярная езда на велосипеде снижает рызыку сердечных захворваний на полову. У Нидерландах на одного жихара припадает больше за... Один велосипед. У Копенгагене каля 62% жыхароў ездзяць на працу на ровары. Велосипедысты у сярэднім жывуць на 5 гадоў даўжэй за тых, хто ездзіць толькі на машыне. Самы хуткі велосипед у свеце, ён разганяецца амаль да 140 км за гадзіну. Велосипед заніжае ўзровень стрэсу, трывогі і робіць гэта, як кажуць брытанскія вучоныя, лепш за многія лекі. Язда на велосипеде паляпшае координацию и память. У некоторых городах велосипедный транспорт уже больше популярны, чем автомобильный. И велосипед – это, конечно, один из самых экологичных видов транспорта. И, мабыть, не один, а самый экологичный. И велосипед, на мой погляд, это не только транспорт. Это еще и свобода, и здоровье. Ну, а для меня особисто и вертанне у дзяцінства. Напишите, что это для вас, сябры. Напишите у драйв-чат. Заходьте у телеграм-канал. У пошуку треба увести радио столица на русской мове. Долучиться. Тут мы передаем и привитанне, и все, что за угодно. И, конечно, читаем все ваши комменты. Сусветный день велосипеда. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18.40, радио столица, починаю читать сябры ваши коменты, якія вы даслали у наш драйв-чат. Сусветный день велосипеда отзначаем, можете и зараз долучиться у пошуку, напишите радио столица на русской мове, долучайтесь до суполки, ставьте лайк на пост и комменты под апошним постом, там у нас сегодня кот Леопольд на велосипеде едет. Ну а Алик пишет першим и кажа, ну это самое легкое. Кручу, верчу, качу, куды хочу. И не потребно, мабыть, думать. Алик так само у нас добро верши складает. Дякую. И Мальвина долучается, каже привитание усім. Вельми приемная и цікавая сегодня тема. Можно сказать, что это мой день. Вельми подобается ездить на велосипеде. Коли я еду кататься, я не отчуваю стомленность, а отчуваю себе вельми приемно. И теперь я езжу на велосипеде стелс-навигатор. Вось так, вось каже Мальвина, что такое у яе, такий транспортный сродок. Приемно, что менавито таки, что менавито навигатор. Так, Кирилл, передайте привитание, передали. Тут Василь долучается и, конечно, загружая своего кумира, мабыть, Микиту Джигурду. Дякую вам, Василь, дякую вам и за загадки. Заходьте, сябры, так само можете долучиться. Шмат у нас мемов про велосипед, про гэты увесь рух, нават Печкин тут есть. Ну и цікавый коммент для те у особистые. Мой ровер стоит у коридора, я к талисман, коли все кепско, сядаю и еду, и рыл становится лягчей. Вось так. Бачите, лайфхак. Я вучу дачку кататься, и это лепш за любый фильм. Моя мета на лето – объехать усе озеры с ёй вокол города. Крутая мета, напишите, ти справдилася яна у вас, ти удалося вам гэта зрабіць. Дякую, сябры, за коменты, дякую за удзел. Пишите яшчэ, ўсё агучым, а пакуль слухаем добрую музыку на столице. Гоу!

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Белпродукт. Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостое место належить Enemy Inside и треку R.I.P. Немцы протягивают змешивать метал, электронику и амаль поп-мелодику, але так, каб усё ровно было тяжко. Вокал Настасьи Джулии тут гучить особливо агрессивно. Песня про разрыв, страту и символичное развитание. Каратей, прыгожа и балюча одночасово.
0: Номер 6.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Русская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: «Столица. Топ-10».
8: Першую пятерку открывает Сепултура со своим Beyond the Dream. Новый трек от бразильской легенды – это тяжкий, темный и вельми атмосферный трек. Гурт протягивает развитальный этап перед финальным сусветным туром. И навод после 10 годзя на сцене Сепултура гучит так, быцам усё еще хочет знести стены своими гитарами. Что, уласно кажучи, яны и робять.
7: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: На четвертым месцы Корн с песней Reward the Scars. Это вертанне до вельми особистой и темной лирики, якой коллектив калисти изменил увесь нью метал. Джонатан Дэвис звучит так, быццам знов размовляя со своими демонами. У треку шмат болю, напружання и фирменного грува. Итак, это менавіта той Корн, який мы хотели почуть.
0: Номер 4.

0: рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Не обращай внимания на светофоры, не смотри на знаки, ограничения.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у молодеч нам знайомиться с чыгуначным вокзалом и терти кота на чемодане. Жаданне загадывать. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
2: Вы прибыли на станцию Молодечно, и именно железная дорога сыграла большую роль в развитии нашего местечка, ведь городом он стал только в 1929 году, всего лишь почти практически уже скоро 100 лет будет. А так, до этого было поселение одно, второе крупное, не очень крупное, а тут стало городом.
1: Дык вось чыгуначны вакзал. У 1873-м першы цягнік пасажырскі спыніўся на станцыі Маладзечна. Выехаў з Мінска. Расказвае наш гід вучоны-сакратар Мінскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Шылько.
2: Итак, первая остановка поезда случилась в январе 1873 года, и станция Молодечна еще не была в таком, конечно, красивом внешнем виде. Собственно говоря, здание вокзала было деревянным. Каменным оно стало спустя несколько десятилетий, в 1907 году, вот здание в стиле модерн. И сейчас памятник архитектуры, и когда производится ремонт, то сохраняются, собственно, все его красоты. И здание вокзала тогда еще, в 1873 году, омывалось железной дорогой с двух сторон. Вот где мы сейчас стоим, с этой стороны, также были рельсы. Именно здесь два пути. Остановка была для пассажирского поезда. И именно здесь он первую остановку сделал.
1: Причем вагоны у гэтым техніку были трех колеров. Желтый, первого класса, самый комфортабельный. Другий класс был синим.
2: Ну а вот зеленый – это вагоны третьего класса, где были простые деревянные скамьи, но все равно проехать на поезде это было, конечно, большой ноу-хау для этого времени. Ну, а вот мы видим уже изменения, которые произошли в 2011 году. В нашем городе были республиканские дожинки. И вот у нас появилось много интересных объектов. Ну, например, такая скульптура-пассажирка. Скульптор Вадим Мацкевич. Вот привезли нам такую красивую девушку ростом 196 сантиметров, весом 450 килограмм. Но, несмотря на это, все мужчины оборачиваются и смотрят ей вслед, потому что она очень красивая.
1: Яна увасабляе студэнтку, якая вярнулася да дому на пабылку з Мінска, да прыкладу, да бацькоў. Ці наадварот, едзе у вялікае жыццё.
2: У чемодане у неё сидит котик. Есть такая традиция погладзіць ему спинку, загадаць желание, і, возможно, оно збудзецца.
1: Гарантыі, вядома, няма, але занятак займальны і гучыць, як «Паеду Маладзечна, терці кота». Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалокація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.